0: Нет.
1: Продолжаем. Баласкини. И давно керосу мата не вай. Все мукки на джерне, и синий бай.